0: Весела Коледа!
1: Christmas Diem, Варка!
2: Joyeux Noël!
3: Hello, Christina!
4: Buon Natale!
5: С Новым Годом!
1: Feliz Navidad!
6: Веселый Швён!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!

0: Zimmo, Varga.
1: Joyeux Noël.
2: Hello, Christmas.
1: Buon Natale.
3: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
3: Весёлых свят.
4: Merry Christmas.
0: Merry Christmas from Like Radio.